со мной, будь с девушкой моей женой, будь у места ездить по земле, вот сядись на место наседей, вот сядись на место наседей.